0: Trigger FM, das Radio der freien Medien. Immer unzensiert. Auf triggerfm.com.
1: Die deutsche Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.